0: Нет, чем мешает.
1: Не в музыке, а ну, вообще в жизни.
0: Что развлекает, а не нужно.

весь мир. Чтобы не видеть весь мир, я продам свое сердце ведьме. Чтобы не слышать, чтобы не видеть, чтобы не слышать.

ведьме. Ведьме, продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Я продам свое сердце ведьме, ведьме, чтобы не видеть ведьме, и не слышать весь мир. Я продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не видеть весь мир. Я продам свое сердце ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир.